готова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут.

глазами я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

плачет сердце мое. Небо, дай мне пожить. Не хочу быть я тем,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

часа до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Пассажирские перевозчики ожидают более частой индексации долгосрочных договоров. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Региональные перевозчики ожидают от Министерства сообщения конкретных действий по обеспечению более частой индексации долгосрочных договоров, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс. Он отметил, что пока перевозчики не получили от Министерства сообщения никакой информации, однако о планируемых решениях ассоциацию проинформировала автотранспортная дирекция. Для перевозчиков важно получить от Министерства сообщения информацию о дальнейших действиях по изменению долгосрочных договоров в отношении индексации, чтобы они могли решить, продолжать акции протеста или нет, сказал Ошинекс. Перевозчики хотят увидеть решение и конкретные сроки на следующей неделе. Ждать и тихо надеяться на то, что что-то будет сделано, мы не можем себе позволить, подчеркнул президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. В день акции протеста серьезных проблемных ситуаций не возникало. Количество жалоб существенно не увеличилось. Согласно данным автотранспортной дирекции, в среду до 17 часов в ходе акции протеста пассажирские перевозчики не выполнили 2539 рейсов по всей Латвии. Как ранее заявлял Ошинекс, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября.
0: Про президента.
2: Президент Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонса Скурлса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности IT-систем Дирекции безопасности дорожного движения, подтвердил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич ознакомился с решением суда и не сомневается в его законности, в то же время учитывая важность безопасности государственных информационных систем и обязанность госучреждений постоянно устранять возможные уязвимости, а также интересы общества в области кибербезопасности и усилия по содействию добросовестному раскрытию уязвимостей, президент считает, что польза для общества от действий Скурлса была значительно больше, чем его правонарушения. Таким образом, на основании статьи 45 Конституции и статьи 4 закона о помиловании, Ринкевич 15 сентября решил освободить Скурлса от основного наказания и снять с него судимость.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Здравствуйте, доброе утро, у микрофона Кирилл Низовцев. Мы начинаем нашу программу сегодня в четверг. Сегодня, между прочим, уже 17 сентября. Какие сегодня праздники? Ну, давайте расскажем вам. День сэндвича Монте-Кристо, день игры шаффлборд, день щекотунчиков сегодня, день папайи, день запеченного в тесте яблока, а также сегодня день разговоров с городом, день тур-менеджера где-то отмечается, день международный тоже в каких-то странах отмечается безопасности пациента, а это, кстати, очень важно стало в последнее время. Раньше как-то врачам доверяли, что они делали, неважно, не думали даже об этом, а сейчас приходишь, ну, я не говорю, конечно, про латвийских врачей, а, значит, вообще в целом, возможно, такая тенденция есть, значит, смотришь, как тебе там кровь пытаются взять, да, и не попадают в вену, ты говоришь, а точно вы правильно делаете? Все нормально, Кирилл Николаевич, успокойтесь, все хорошо. И не попадают в нее с пятого раза, а потом рука синяя. Ну, я, конечно, все это утрирую, но тем не менее такое тоже бывает, насколько я знаю. В общем, вот такие праздники. Также сегодня еще один день, Вавило поздний Вилла. Это православный праздник, народный, о котором более подробно расскажу я в начале второго часа проекта «Доброе утро», как обычно, после 8 утра. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев, вы прекрасные слушатели. В этот уже, между прочим, четверг, 17, господи, я календарь переснуть забыл, 17 сентября. Все, всем здравствуйте. всем хорошего настроения, всем, значит, сегодня бодрости и, вы знаете, желание жить и желание что-то делать. Я считаю, что это очень важно, не засыпать так, сидеть вот вяло текуще, а именно вот, чтобы драйв был у вас. Я этого искренне вам хочу пожелать. Люблю сам, когда у меня драйв, и когда его нет, конечно, очень хреново себя ощущаю, честное слово. Все, мы начинаем, друзья мои, поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Со 2 сентября в Латвии действуют новые правила, которые касаются врачей и фельдшеров, не работающих в медицинских учреждениях. В частности, теперь четко прописано, как они могут выписывать рецепты на лекарства для себя, сообщает инспекция здравоохранения. Если специалист зарегистрирован в регистре медицинских работников и имеет действующее право работать по профессии, он может выписать себе лекарства на обычном бумажном рецептурном бланке. При этом совершенно неважно, работает он в данный момент в медицинском учреждении или нет. Но есть важное ограничение. Такой рецепт предназначен исключительно для самого медицинского работника. Выписать по нему лекарство родственнику, пациенту или кому-нибудь еще нельзя. Вместо имени и фамилии пациента в рецепте указывается «про ми» для меня или «ad usum proprium» для личного пользования. Сейчас мы и латынь выучим. Значит, есть лимит на количество таких рецептов. В течение 12 месяцев врач может получить не более 50 рецептов для личного пользования, а фельдшер не более 30. Ну, немало, скажем так. Выдача бумажных рецептурных бланков врачам и фельдшерам, которые не работают в медучреждениях, занимается Национальная служба здравоохранения. И о каждом выданном бланке служба сообщает инспекции здравоохранения. После этого в регистре у конкретного специалиста появляется отметка «Recipe Pro Me». Однако это вовсе не означает, что человек официально устроился на работу в какое-то медучреждение. Это специальная отметка, которая позволяет аптеке понять, что перед ней медицинский работник, получивший бланки для выписки лекарств самому себе. Есть еще один момент, который стоит учитывать врачам и фельдшерам. Для выписки лекарств себе теперь используются рецептурные бланки, напечатанные начиная с 1 сентября 2026 года. Бланки, выданные раньше, можно было использовать только до 31 августа. Если они остались неиспользованными, их необходимо вернуть в инспекцию здравоохранения для уничтожения. По всем вопросам, связанным с получением и возвратом рецептурных бланков, а также с порядком их выдачи, специалисты могут обращаться в инспекцию здравоохранения. Но мне особенно нравится, что бланки надо собрать все и пойти ровненько сдать, как бутылочки в депозитарии, да, и вернуть. Но это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, вопрос, кто этим будет заниматься, да, если за это не оштрафуют и не заведут дело какое-нибудь, то навряд ли кто-то, только очень-очень ответственный человек. Вообще, по поводу медицины, конечно, много в последнее время информации. Помните, говорили, значит, про какие-то деньги, которые берут аптеки за обслуживание каждого по рецепту, потом что там, значит, отменялось, что-то вводилось, потом, значит, писали какие-то психотропные препараты, выписывали, значит, в большом количестве люди их использовали не по назначению, значит, а по дружбе с врачом или за денежку, да? Вот, ну, вот теперь про рецепты самим себе. Ну, не знаю, конечно... Врач сам себя лечит, не знаю, как-то странно. Но, с другой стороны, сапожник сам себе сапоги подбивает, наверное, врач тоже может себя лечить сам, а не ходить к какому-то другому врачу, к коллеге, чтобы он полечил и, значит, поставил диагноз, выписал нужное лекарство. Хотя я, честно говоря, все-таки вот этот вариант более как-то вижу, вот он более для меня реальный, нежели чем ты сам. Если ты болеешь, как ты себе можешь ставить диагноз? Может быть, тебе плохо, и голова не варит, и вообще ты другой диагноз поставишь. Тоже, конечно, это очень странно. Я бы над этим, честно говоря, серьезно подумал, но, возможно, я не до конца правильно понял ту информацию, которая была донесена в этой статье. Ну, в общем, как-то так, друзья мои. В принципе, информация, может быть, для многих и незначимая, но вообще просто интересно знать, что происходит в этом мире, особенно вот в социальной сфере, в том числе и в сфере медицины. Такие новости, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
5: В театре Чехова будет...
6: Тише!
5: Что такое?
6: По-русски об искусстве нельзя.
5: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
6: Что еще ты мне не скажешь?
5: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
6: Один за всех.
5: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
6: Цитаты и стихи можно?
7: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
6: Понравилось?
5: Поэт.
6: Где встретимся?
5: Встретимся в Чехове.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Стоит сконцентрироваться на своих целях и идти к ним. Не стоит тратить свою энергию на какие-то мелочи, потому что так вы рискуете не достичь главного. Правильно распределяйте энергию и время. Тельцы, в этот день вам стоит обратить внимание на финансовые вопросы. Астрологи советуют вам затянуть поясок потуже, не совершать крупных покупок. В противном случае вы рискуете остаться без гроша. Близнецы, весь день вас могут посещать гениальные идеи. Эксперты говорят, что вам нужно обмениваться ими с единомышленниками, тогда с их помощью вы сможете реализовать намеченные. Раки, ищите вдохновение в романтике и окружающем мире. На самом деле есть масса моментов, которые способны пробудить в вас энергию и жизнь. Вечер можете провести с любимым. Львы, рекомендуется больше проявлять щедрость и доброту. Помните, что задача каждого человека — сделать так, чтобы всем вокруг было комфортно, но не в ущерб себе. Дева, придется много анализировать и молниеносно принимать решения. По словам астрологов, вы справитесь со всеми вызовами, если будете сконцентрированы только на деле. Весы, звезды говорят, что пока вам стоит поставить паузу в личной жизни. Не стоит искать партнера, гоняться за штампом в паспорте и прочее. Чем больше вы это делаете, тем дальше оно от вас убегает. Скорпионы, необходимо позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Возможно, в последнее время у вас наблюдается выгорание. Отвлекитесь от работы, займитесь любимым делом. Стрельцы, в этот день вы почувствуете желание побыть в социуме. Вам захочется завести новых друзей, поболтать с ними обо всем на свете, весело провести время. Действуйте! Козероги, день будет благоприятным для укрепления профессиональных связей. Более того, вы можете выйти на новый уровень с начальством или партнерами, обменивайтесь идеями. Водолеи, используйте свою энергию и страсть для создания позитивных изменений в вашей жизни. Помните, что никто, кроме вас, не способен сделать вашу жизнь лучше. Берите все в свои руки. Наконец, рыбы, будьте внимательны к потребностям других людей сегодня. Ваша сострадательность и забота могут оказаться ценными для тех, кто нуждается в вашей поддержке. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: В рубрике «То время» сегодня поговорим про трубку и маску для подводного плавания. Как-никак лето впереди, а многие и весной, зимой даже в разные жаркие страны ездят. Значит, маска, трубка, ласты являются основным снаряжением для занятий плаванием подводным, особенно для скиндайвинга и снорклинга. Снорклинг — это плавание под водой с дыхательной трубкой, как правило, на небольших глубинах, в отличие от скиндайвинга, которые характеризуются погружением на глубину на несколько десятков метров. Прототипом дыхательной трубки могут считаться тростниковые трубки, широко использовавшиеся разными народами для скрытного перемещения под водой в ходе военных действий. Вопросами использования различных устройств, включая дыхательные трубки, занимался Леонардо да Винчи в частности. Изобретателем дыхательной трубки для подводного плавания был французский военный маршал, давший ей название «Нататор». К сожалению, изобретение не было оценено, поскольку в то время область его применения была неясна. Первую маску изобрел в 20-х годах прошлого столетия русский инженер Александр Крамаренко, который проживал в Ницце. Однако современный вид, комплект для подводного плавания, приобрел в результате работ француза Максима Фурье, запатентовавшего в 1938 году маску и дыхательную трубку. С тех пор принципиальное устройство данного снаряжения не менялось. Изменениям подвергались в основном материалы маски. Резина была заменена на силикон и ее форма. Помимо масок, в наше время используются в основном для скоростного плавания герметичные очки для глаз. Дыхательные трубки выпускаются сейчас в самых разнообразных расцветок и размеров. В отличие от дыхательной трубки Фурье, которая удерживалась с левой стороны головы ныряльщика при помощи ремня маски, современные трубки имеют приспособление для крепления. Размеры их различны, однако, как правило, редко превышают 35 сантиметров. Предпочтение даются трубке овальной формы. Вот такая вот история для вас, друзья мои. Мне кажется, достаточно интересно. Ну, в общем, лично я отношусь к дайвингу достаточно осторожно. Я не стал бы. Вот, а снорклингом, в общем-то, периодически занимался и получал от этого удовольствие. Главное, понимаете, начать и понять, что это безопасно. Вот такая история для вас.
0: «То время».

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Boris Brejcha, Latvia. 23. Oktobris, Xiaomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs shows, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
4: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Мы привыкли смотреть на музыку на сцене.

музыкантов «Свет». Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

0: последних новостей.
1: Провальный экзамен в 9 классе должен был стать не тупиком, а возможностью продолжить учебу в профобразовании. Но спустя год из 29 воспользовавшихся этой возможностью школьников остались только 9. Остальные куда пропали, а? Значит, возможность для выпускников основной школы, не сдавших один из экзаменов, продолжить обучение по программе профобразования и пересдать экзамен позже, пока не принесла значительных результатов. Об этом свидетельствует информация Минобра, представленная на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. С прошлого года девятиклассники, которые получили за год по всем предметам оценки не ниже 4 баллов, но не сдали один из экзаменов, могут продолжить обучение по программе профобразования. Одновременно они изучают соответствующий школьный предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать ранее провальный экзамен. Когда этой возможностью воспользовались 29 школьников, однако спустя год из этой группы продолжили обучение только 9 человек. При этом четверо из них до сих пор не сдали соответствующий экзамен. А зачем им это нужно, правда? Сейчас для молодых людей с одним несданным экзаменом доступны 3 программы профобразования. Летом публично обсуждалась возможность увеличить их число до 19. Значит, представитель министерства Ева Сирине заявила, что 19 программ уже доступны. По ее словам, более широкий выбор мог бы появиться в случае изменения условий приема в среднюю школу и техникуме. Сирине подчеркнула, что, по мнению министерства, работа над предложением профессиональных образовательных программ уже выполнена. Однако председатель комиссии Чеслав Батня отметил, что на заседании комиссии у депутатов еще не было конкретного подготовленного министерством предложения по программам для его оценки. В свою очередь, руководитель Валмейерского техникума Винета Мелгарша подчеркнула, что выбор программ профобразования должен соответствовать потребностям рынка труда. По ее словам, прежде чем создавать новые программы, необходимо обсуждать их с представителями конкретных отраслей, выяснять, будут ли там востребованы специалисты соответствующей квалификации. Нельзя создавать программы только для того, чтобы увеличить предложение для молодежи, если такие специалисты не востребованы на рынке труда. Значит, она привела в пример обсуждение с представителями металлообрабатывающей отрасли. В ходе этих разговоров выяснилось, что отрасли не требуется большое количество специалистов второго и третьего уровня квалификации. Таким образом, опыт первого года показал, что сама возможность продолжить обучение после одного несданного экзамена пока привлекает относительно небольшое число выпускников основной школы. При этом представители сферы образования считают, что дальнейшее расширение предложения должно учитывать не только интересы школьников, но и реальные потребности рынка труда. Я считаю, что абсолютно правильно говорят, нужно учитывать действительно реальные потребности рынка труда. И вот, может быть, не к слову будет сказано, конечно, недавно, значит, обсуждаемая тема. Олег Меньшиков, знаменитый актер российский, значит, руководитель театра Ермоловой, он сказал, что нет смысла такого количества театральных вузов, ведь такое количество актеров, там, режиссеров и так далее просто нам не нужно, некуда это девать. Нет смысла им учиться. Пусть они будут учиться лучше на кого-то другого, более востребованного. И, возможно, он прав, потому что лично знаю людей, которые отучились в театральном, в общем-то, вузе и, ну, и пошли работать по другой совершенно специальности, не связанной с театром. И, значит, и многие говорят: ох, лучше бы я пошла учиться на экономиста, было бы больше пользы. Вот примерно так. Ну, вообще, я, конечно, ну, пожелаю вашим детям, чтобы и вашим внукам, чтобы они сдавали все экзамены все-таки, чтобы они учились хорошо, потому что когда учиться, как не вот в юном возрасте, в подростковом возрасте, да, это как раз время для учебы и понимания, познания мира. Вот, учитесь хорошо, пожалуйста, я вас очень прошу, и поступайте туда, куда вы хотите, учитесь, еще раз учитесь, это очень важно в вашей жизни, имейте в виду. Особенно, как я люблю всем говорить, учите языки, математику, историю, ну вообще как бы общие базовые понятия о жизни тоже важны. Мы, друзья, мы продолжаем, вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге на 22% выросло число детей, попадающих в интернаты. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В столице растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа. При этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях под опекой или усыновленных, сообщил Департамент благосостояния Рижской думы. В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За 3 года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%. Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами. Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, их возможности принимать новых детей сокращаются. Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов – зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни, отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки. Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи. Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг. В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека, меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323. При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду. Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан план действий по уходу за детьми вне семьи на 2026-2028 годы. Его цель – создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения. Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана. Особое внимание будет уделено 2 группам – детям в возрасте до 2 лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Здравствуйте, друзья. Доброе утро всем вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем нашу легендарную, хотел сказать, программу. Ну да, уже много лет мы с вами в эфире. И мне, честно говоря, это очень нравится. Сегодня интересный праздник народный под названием Вавило, поздние вилы. Что это такое? Сейчас расскажу. К середине сентября крестьяне полностью убрали урожай, сельскохозяйственные инструменты, вилы, грабли и лопаты становились больше не нужны до следующего года, их очищали, убирали на хранение, значит, и день также называли Вавиловым днем, из-за завершения работы с вилами и граблями иногда говорили праздные или поздние вилы. Вот такие вот интересные дела, значит, и есть поговорки по этому поводу: на Вавилу вилы празднуют, в земле лежат. Интересно, конечно. Но, вы знаете, вот зачастую так что-нибудь складываешь, не знаю, в кладовку, в шкаф, например, одежду, да, вот по окончанию зимы, теплую одежду вешаешь в шкаф, и когда наступает новая зима уже после лета, ты вообще забываешь, какая у тебя была одежда, в чем ты ходил прошлой зимой, открываешь, и для тебя это как, знаете, каждый раз, как в первый раз, это как деньги найти вдруг в куртке зимней, а делаю, значит, а там 100 евро лежит, например, ну, или 50, ну, ладно, хотя бы 20. Слышите, на самом деле, конечно, повторяющие такие вещи, знаете, из сезона в сезон, из года в год, наверное, может быть, это и неплохо, но все-таки как-то я понял, что человеческая натура, человеческий мозг забывает многие вещи, а может быть, потому что они ему не очень нужны, может быть, это какие-то плохие вещи, может быть, он помнит только о хорошем, а? Не знаю, сложно сказать, на эту тему можно размышлять, рассуждать долго. В любом случае, праздник такой, Вавило, поздний Вилла, я вас с этим поздравляю. До 10 утра остаюсь вместе с вами, я Кирилл Низовцев, продолжаем эфир, сегодня четверг, 17 сентября, поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Стоит сконцентрироваться на своих целях и идти к ним. Не стоит тратить свою энергию на какие-то мелочи, потому что так вы рискуете не достичь главного. Правильно распределяйте энергию и время. Тельцы, в этот день вам стоит обратить внимание на финансовые вопросы. Астрологи советуют вам затянуть поясок потуже, не совершать крупных покупок. В противном случае вы рискуете остаться без гроша. Близнецы, весь день вас могут посещать гениальные идеи. Эксперты говорят, что вам нужно обмениваться ими с единомышленниками, тогда с их помощью вы сможете реализовать намеченные. Раки, ищите вдохновение в романтике и окружающем мире. На самом деле есть масса моментов, которые способны пробудить в вас энергию и жизнь. Вечер можете провести с любимым. Львы, рекомендуется больше проявлять щедрость и доброту. Помните, что задача каждого человека — сделать так, чтобы всем вокруг было комфортно, но не в ущерб себе. Дева, придется много анализировать и молниеносно принимать решения. По словам астрологов, вы справитесь со всеми вызовами, если будете сконцентрированы только на деле. Весы, звезды говорят, что пока вам стоит поставить паузу в личной жизни. Не стоит искать партнера, гоняться за штампом в паспорте и прочее. Чем больше вы это делаете, тем дальше оно от вас убегает. Скорпионы, необходимо позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Возможно, в последнее время у вас наблюдается выгорание. Отвлекитесь от работы, займитесь любимым делом. Стрельцы, в этот день вы почувствуете желание побыть в социуме. Вам захочется завести новых друзей, поболтать с ними обо всем на свете, весело провести время. Действуйте! Козероги, день будет благоприятным для укрепления профессиональных связей. Более того, вы можете выйти на новый уровень с начальством или партнерами, обменивайтесь идеями. Водолеи, используйте свою энергию и страсть для создания позитивных изменений в вашей жизни. Помните, что никто, кроме вас, не способен сделать вашу жизнь лучше. Берите все в свои руки. И, наконец, рыбы, будьте внимательны к потребностям других людей сегодня. Ваша сострадательность и забота могут оказаться ценными для тех, кто нуждается в вашей поддержке. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В рамках недели безопасности движения «Роудпол», которая проходит в Латвии с 16 по 22 сентября включительно, сегодня проходит акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП». Ее цель – добиться того, чтобы в этот отдельно взятый четверг на европейских дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Вы уж, друзья, постарайтесь. Добавлю, что по статистике с начала этого года в Латвии в авариях погибли 66 и тяжело пострадали 175 человек. Тем временем продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик подбирается к 6 баллам. Дороги загружены на 58%. И к этой минуте 42 существенных затура. Однако лишь некоторые из них превышают 10 минут. В частности, сложно в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. На Латгалес передвижки в направлении центра. Само собой, Густава Земгала Гатва перед Брибас со стороны восточной магистрали. В Пардаугове на Даугавгривас вообще минут на 20 задержат поток дорожной работы. Подрастают затруднения на участке Лелрбыскалнцема, а также Карля Ульманя Гатве в направлении центра. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.

0: последних новостей.
1: Со 2 сентября в Латвии действуют новые правила, которые касаются врачей и фельдшеров, не работающих в медицинских учреждениях. В частности, теперь четко прописано, как они могут выписывать рецепты на лекарства для себя, сообщает инспекция здравоохранения. Если специалист зарегистрирован в регистре медицинских работников и имеет действующее право работать по профессии, он может выписать себе лекарства на обычном бумажном рецептурном бланке. При этом совершенно неважно, работает он в данный момент в медицинском учреждении или нет. Но есть важное ограничение. Такой рецепт предназначен исключительно для самого медицинского работника. Выписать по нему лекарство родственнику, пациенту или кому-нибудь еще нельзя. Вместо имени и фамилии пациента в рецепте указывается «про ми» для меня или «ad usum proprium» для личного пользования. Сейчас мы и латынь выучим. Значит, есть лимит на количество таких рецептов. В течение 12 месяцев врач может получить не более 50 рецептов для личного пользования, а фельдшер не более 30. Ну, немало, скажем так. Выдача бумажных рецептурных бланков врачам и фельдшерам, которые не работают в медучреждениях, занимается Национальная служба здравоохранения. И о каждом выданном бланке служба сообщает инспекции здравоохранения. После этого в регистре у конкретного специалиста появляется отметка «Recipe Pro Me». Однако это вовсе не означает, что человек официально устроился на работу в какое-то медучреждение. Это специальная отметка, которая позволяет аптеке понять, что перед ней медицинский работник, получивший бланки для выписки лекарств самому себе. Есть еще один момент, который стоит учитывать врачам и фельдшерам. Для выписки лекарств себе теперь используются рецептурные бланки, напечатанные начиная с 1 сентября 2026 года. Бланки, выданные раньше, можно было использовать только до 31 августа. Если они остались неиспользованными, их необходимо вернуть в инспекцию здравоохранения для уничтожения. По всем вопросам, связанным с получением возвратом рецептурных бланков, а также с порядком их выдачи, специалисты могут обращаться в инспекцию здравоохранения. Но мне особенно нравится, что бланки надо собрать все и пойти ровненько сдать, как бутылочки в депозитарии, да, и вернуть. Ну, это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, вопрос, кто этим будет заниматься, да, если за это не оштрафуют и не заведут дело какое-нибудь, то навряд ли кто-то, только очень-очень ответственный человек. Вообще, по поводу медицины, конечно, много в последнее время информации. Помните, говорили, значит, про какие-то деньги, которые берут аптеки за обслуживание каждого по рецепту, потом что-то там, значит, отменялось, что-то вводилось, потом, значит, писали какие-то психотропные препараты, выписывали, значит, в большом количестве люди их использовали не по назначению, значит, а по дружбе с врачом или за денежку, да? Вот. Ну, вот теперь про рецепты самим себе. Ну, не знаю, конечно... Врач сам себя лечит, не знаю, как-то странно. Но, с другой стороны, сапожник сам себе сапоги подбивает, наверное, врач тоже может себя лечить сам, а не ходить к какому-то другому врачу, к коллеге, чтобы он полечил и, значит, поставил диагноз и выписал нужное лекарство. Хотя я, честно говоря, все-таки вот этот вариант более как-то вижу, вот он более для меня реальный, нежели чем ты сам. Если ты болеешь, как ты себе можешь ставить диагноз? Может быть, тебе плохо, и голова не варит, и вообще ты другой диагноз поставишь. Тоже, конечно, это очень странно. Я бы над этим, честно говоря, серьезно подумал, но, возможно, я не до конца правильно понял ту информацию, которая была донесена в этой статье. Ну, в общем, как-то так, друзья мои. В принципе, информация, может быть, для многих и незначима. Ну, вообще просто интересно знать, что происходит в этом мире, особенно вот в социальной сфере, в том числе и в сфере медицины. Такие новости, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Провальный экзамен в 9 классе должен был стать не тупиком, а возможностью продолжить учебу в профобразовании. Но спустя год из 29 воспользовавшихся этой возможностью школьников остались только 9. Остальные куда пропали, а? Значит, возможность для выпускников основной школы, не сдавших один из экзаменов, продолжить обучение по программе профобразования и пересдать экзамен позже, пока не принесла значительных результатов. Об этом свидетельствует информация Минобра, представленная на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. С прошлого года девятиклассники, которые получили за год по всем предметам оценки не ниже 4 баллов, но не сдали один из экзаменов, могут продолжить обучение по программе профобразования. Одновременно они изучают соответствующий школьный предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать ранее провальный экзамен. Тогда этой возможностью воспользовались 29 школьников, однако спустя год из этой группы продолжили обучение только 9 человек. При этом четверо из них до сих пор не сдали соответствующий экзамен. А зачем им это нужно, правда? Сейчас для молодых людей с одним несданным экзаменом доступны 3 программы профобразования. Летом публично обсуждалась возможность увеличить их число до 19. Значит, представитель министерства Ева Сирине заявила, что 19 программ уже доступны. По ее словам, более широкий выбор мог бы появиться в случае изменения условий приема в среднюю школу и техникуме. Сирине подчеркнула, что, по мнению министерства, работа над предложением профессиональных образовательных программ уже выполнена. Однако председатель комиссии Чеслав Батня отметил, что на заседании комиссии у депутатов еще не было конкретного подготовленного министерством предложения по программам для его оценки. В свою очередь, руководитель Валмейерского техникума Винета Мелгарша подчеркнула, что выбор программ профобразования должен соответствовать потребностям рынка труда. По ее словам, прежде чем создавать новые программы, необходимо обсуждать их с представителями конкретных отраслей, выяснять, будут ли там востребованы специалисты соответствующей квалификации. Нельзя создавать программы только для того, чтобы увеличить предложение для молодежи, если такие специалисты не востребованы на рынке труда. Значит, она привела в пример обсуждение с представителями металлообрабатывающей отрасли. В ходе этих разговоров выяснилось, что отрасли не требуется большое количество специалистов второго и третьего уровня квалификации. Таким образом, опыт первого года показал, что сама возможность продолжить обучение после одного несданного экзамена пока привлекает относительно небольшое число выпускников основной школы. При этом представители сферы образования считают, что дальнейшее

0: совершенно кого-то другого, более востребованного. И, возможно, он прав, потому что лично знаю людей, которые отучились в театральном, в общем-то, вузе и, ну, и пошли работать по другой совершенно специальности, не связанной с театром. И, значит, и многие говорят: ох, лучше бы я пошла учиться на экономиста, было бы больше пользы. Вот примерно так. Ну, вообще, я, конечно, ну, пожелаю вашим детям, чтобы и вашим внукам, чтобы они сдавали все экзамены все-таки, чтобы они учились хорошо, потому что когда учиться, как не вот в юном возрасте, в подростковом возрасте, да, это как раз время для учебы и понимания, познания мира. Вот, учитесь хорошо, пожалуйста, я вас очень прошу, и поступайте туда, куда вы хотите, учитесь, еще раз учитесь. Это очень важно в вашей жизни, имейте в виду. Особенно, как я люблю всем говорить, учите языки. Языки, математику, историю, ну вообще как бы общие базовые понятия о жизни тоже важны. Мы, друзья, мы продолжаем вот такие новости.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. Утренний час пик в самом разгаре. Загруженность дорог приближается к 7 баллам. Это нормально для осени, причем движению мешают не только дорожные работы, но и ДТП. Об одном из них сообщает Эдвин Дорофеев. Это инфу на 8.20.
2: На Каменном мосту авария. В начале подъема в сторону центра. В левой полосе 3 машины.
1: Спасибо, Эдвину, но это не единственное сообщение, которое мы получили с дорог. Водитель такси Александр Рязанов прислал эмоциональный репортаж с улицы Дзырнову, но это скорее крик души водителя из центра города.

0: Доброе утро. Вот улица Дзырнова. Такого тут натворили с этой парковкой. Просто капец. Такого наделали. И теперь получается так полностью вся Дзырнова. От Сатаклас туда в сторону, аж, по-моему, до Бригибас. С одной стороны велосипедная дорожка, и с той стороны теперь вот делают ее. А старую парковку убирают. И теперь получается все едут только в одну полосу. Такие пробки ужасные. Это просто капец.
1: Поблагодарим Александра. А вдогонку он еще прислал видео, на этот раз улицы Элизабеты, снабдив надписью. Здесь, видимо, тоже хотят устроить такой же ад. Понять таксиста можно, принять новые дорожные реалии. Для этого, видимо, понадобится время. Ну что ж, меня зовут Владимир Тин. Мы слушаем любимое радио и продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не

0: То время.
1: В рубрике «То время» сегодня поговорим про трубку и маску для подводного плавания. Как-никак лето впереди, а многие и весной, и зимой даже в разные жаркие страны ездят. Значит, маска, трубка, ласты являются основным снаряжением для занятий плаванием подводным, особенно для скиндайвинга и снорклинга. Снорклинг – это плавание под водой с дыхательной трубкой, как правило, на небольших глубинах, в отличие от скиндайвинга, которые характеризуются погружением на глубину на несколько десятков метров. Прототипом дыхательной трубки могут считаться тростниковые трубки, широко использовавшиеся разными народами для скрытного перемещения под водой в ходе военных действий. Вопросами использования различных устройств, включая дыхательные трубки, занимался Леонардо да Винчи в частности. Изобретателем дыхательной трубки для подводного плавания был французский военный маршал, давший ей название «Нататор». К сожалению, изобретение не было оценено, поскольку в то время область его применения была неясна. Первую маску изобрел в 20-х годах прошлого столетия русский инженер Александр Крамаренко, который проживал в Ницце. Однако современный вид, комплект для подводного плавания, приобрел в результате работ француза Максима Фурье, запатентовавшего в 1938 году маску и дыхательную трубку. С тех пор принципиальное устройство данного снаряжения не менялось. Изменениям подвергались в основном материалы маски. Резина была заменена на силикон, ее форма. Помимо масок, в наше время используются в основном для скоростного плавания герметичные очки для глаз. Дыхательные трубки выпускаются сейчас самых разнообразных расцветок и размеров. В отличие от дыхательной трубки Фурье, которая удерживалась с левой стороны головы ныряльщика при помощи ремня маски, современные трубки имеют приспособление для крепления. Размеры их различны, однако, как правило, редко превышают 35 сантиметров. Предпочтение даются трубке овальной формы. Вот такая вот история для вас, друзья мои. Мне кажется, достаточно интересно. Ну, в общем, лично я отношусь к дайвингу достаточно осторожно. Я не стал бы. Вот, а снорклингом, в общем-то, периодически занимался и получал от этого удовольствие. Главное, понимаете, начать и понять, что это безопасно. Вот такая история для вас.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Минздрав не согласился с выводами Госконтроля. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет. На практике.
0: Про международные отношения.
2: Латвия передала Непалу и Китаю для определения геолокации номера мобильных телефонов 33 латвийцев, пропавших в результате стихийного бедствия в Непале, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне. Как пояснила Медне, это не было сделано сразу, поскольку речь идет не об одной группе, а о большом количестве пропавших людей. Людей ищут не по государственной принадлежности, не по национальности, не по имени и фамилии, сказала представитель МИД, добавив, что Латвия в этом отношении находится в такой же ситуации, как США, Австралия, Непал, Китай. Также в Непал и Китай отправлены профили ДНК пропавших латвийцев. Медне также обратилась к родственникам пропавших людей с призывом не отвечать на звонки людей, которые звонят с неизвестных номеров и запрашивают данные пропавших. Представитель МИД в Непале в настоящее время работает с курьерскими службами и отелями, чтобы организовать доставку вещей латвийцев. Покрыть расходы по их возвращению обязалась страховая компания.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Кирилл Низов с его микрофона. И сегодня, давайте еще раз проверим, чтобы не ошибиться. 17 сентября, уже сегодня четверг. Завтра пятничка. И дальше мы отдыхаем два сентябрьских прекрасных погожих дня. Много мероприятий разных есть в городе и вообще в Латвии в целом, не только в Риге. Поэтому следите за афишей, за информацией, обязательно участвуйте в этих разных интересных праздниках. Владимир Меньшов сегодня родился, легендарнейший, уже, к сожалению, нет в живых его. Говорят, дочка Юлия получила ВНЖ Латвии вроде бы. Удивительно, как это произошло, но вот поговариваю, здесь недалеко, рядом со мной, значит, квартирование. Георгий Менглет, советский и российский актер театра и кино, появился на свет, а гостиня «Нетто», ангольский государственный деятель, первый президент Анголы. Также родился Константин Циолковский, знаменитый советский ученый-изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики. Масаока Сики, японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи. И, наконец, Сергей Борткин, русский врач-терапевт и общественный деятель. Если, значит, у вас сегодня день рождения, значит, поздравляю. Значит, может быть, вам врач нужен какой-нибудь, а? Терапевт Сергей Борткин. Вообще, конечно, здорово, когда ты родился, наверное, в один день с такими все-таки великими людьми, которые оставили какой-то уникальный след в истории. Циолковский, Боткин, например. Какие имена? Вы знаете, мне кажется, они во всем мире известны, и во всем мире этих людей уважают. Ну, по меньшей мере, это так. И хочется, конечно, чтобы и вас, каждого из вас, уважали, ценили, может быть, не во всем мире, а хотя бы в вашем коллективе, среди ваших близких людей, в вашем деле, которым вы занимаетесь, вы были признаны. Я недавно подумал, что это очень важно, особенно для мужчины, признание в том деле, которым он занимается большую часть своей жизни. Вот так вот. Будьте признаны, друзья, это вам желаю. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. Доброе утро. Продолжаем.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Со 2 сентября в Латвии действуют новые правила, которые касаются врачей и фельдшеров, не работающих в медицинских учреждениях. В частности, теперь четко прописано, как они могут выписывать рецепты на лекарства для себя, сообщает инспекция здравоохранения. Если специалист зарегистрирован в регистре медицинских работников и имеет действующее право работать по профессии, он может выписать себе лекарства на обычном бумажном рецептурном бланке. При этом совершенно не важно, работает он в данный момент в медицинском учреждении или нет. Но есть важное ограничение. Такой рецепт предназначен исключительно для самого медицинского работника. Выписать по нему лекарство родственнику, пациенту или кому-нибудь еще нельзя. Вместо имени и фамилии пациента в рецепте указывается «pro me» для меня или «ad usum proprium» для личного пользования. Сейчас мы и латынь выучим. Значит, есть лимит на количество таких рецептов. В течение 12 месяцев врач может получить не более 50 рецептов для личного пользования, а фельдшер не более 30. Ну, немало, скажем так. Выдача бумажных рецептурных бланков врачам и фельдшерам, которые не работают в медучреждениях, занимается Национальная служба здравоохранения. И о каждом выданном бланке служба сообщает инспекции здравоохранения. После этого в регистре у конкретного специалиста появляется отметка «Recipe Pro Me». Однако это вовсе не означает, что человек официально устроился на работу в какое-то медучреждение. Это специальная отметка, которая позволяет аптеке понять, что перед ней медицинский работник, получивший бланки для выписки лекарств самому себе. Есть еще один момент, который стоит учитывать врачам и фельдшерам. Для выписки лекарств себе теперь используются рецептурные бланки, напечатанные начиная с 1 сентября 2026 года. Бланки, выданные раньше, можно было использовать только до 31 августа. Если они остались неиспользованными, их необходимо вернуть в инспекцию здравоохранения для уничтожения. По всем вопросам, связанным с получением и возвратом рецептурных бланков, а также с порядком их выдачи, специалисты могут обращаться в инспекцию здравоохранения. Но мне особенно нравится, что бланки надо собрать все и пойти ровненько сдать, как бутылочки в депозитарии, да, и вернуть. Ну, это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, вопрос, кто этим будет заниматься, да, если за это не оштрафуют и не заведут дело какое-нибудь, то навряд ли кто-то, только очень-очень ответственный человек. Вообще, по поводу медицины, конечно, много в последнее время информации. Помните, говорили, значит, про какие-то деньги, которые берут аптеки за обслуживание каждого по рецепту, потом что там, значит, отменялось, что-то вводилось, потом, значит, писали какие-то психотропные препараты, выписывали, значит, в большом количестве люди их использовали не по назначению, значит, а по дружбе с врачом или за денежку, да? Вот, ну, вот теперь про рецепты самим себе. Ну, не знаю, конечно... Врач сам себя лечит, не знаю, как-то странно. Но, с другой стороны, сапожник сам себе сапоги подбивает, наверное, врач тоже может себя лечить сам, а не ходить к какому-то другому врачу, к коллеге, чтобы он полечил и, значит, поставил диагноз, выписал нужное лекарство. Хотя я, честно говоря, все-таки вот этот вариант более как-то вижу, вот он более для меня реальный, нежели чем ты сам. Если ты болеешь, как ты себе можешь ставить диагноз? Может быть, тебе плохо, и голова не варит, и вообще ты другой диагноз поставишь. Тоже, конечно, это очень странно. Я бы над этим, честно говоря, серьезно подумал, но, возможно, я не до конца правильно понял ту информацию, которая была донесена в этой статье. Ну, в общем, как-то так, друзья мои. В принципе, информация, может быть, для многих и незначима. Ну, вообще просто интересно знать, что происходит в этом мире, особенно вот в социальной сфере, в том числе и в сфере медицины. Такие новости, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: навсегда, любимая женщина.
1: Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Стоит сконцентрироваться на своих целях и идти к ним. Не стоит тратить свою энергию на какие-то мелочи, потому что так вы рискуете не достичь главного. Правильно распределяйте энергию и время. Тельцы, в этот день вам стоит обратить внимание на финансовые вопросы. Астрологи советуют вам затянуть поясок потуже, не совершать крупных покупок. В противном случае вы рискуете остаться без гроша. Близнецы, весь день вас могут посещать гениальные идеи. Эксперты говорят, что вам нужно обмениваться ими с единомышленниками, тогда с их помощью вы сможете реализовать намеченные. Раки, ищите вдохновение в романтике и окружающем мире. На самом деле есть масса моментов, которые способны пробудить в вас энергию и жизнь. Вечер можете провести с любимым. Львы, рекомендуется больше проявлять щедрость и доброту. Помните, что задача каждого человека — сделать так, чтобы всем вокруг было комфортно, но не в ущерб себе. Дева, придется много анализировать и молниеносно принимать решения. По словам астрологов, вы справитесь со всеми вызовами, если будете сконцентрированы только на деле. Весы, звезды говорят, что пока вам стоит поставить паузу в личной жизни. Не стоит искать партнера, гоняться за штампом в паспорте и прочее. Чем больше вы это делаете, тем дальше оно от вас убегает. Скорпионы, необходимо позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Возможно, в последнее время у вас наблюдается выгорание. Отвлекитесь от работы, займитесь любимым делом. Стрельцы, в этот день вы почувствуете желание побыть в социуме. Вам захочется завести новых друзей, поболтать с ними обо всем на свете, весело провести время. Действуйте! Козероги, день будет благоприятным для укрепления профессиональных связей. Более того, вы можете выйти на новый уровень с начальством или партнерами, обменивайтесь идеями. Водолеи, используйте свою энергию и страсть для создания позитивных изменений в вашей жизни. Помните, что никто, кроме вас, не способен сделать вашу жизнь лучше. Берите все в свои руки. Наконец, рыбы, будьте внимательны к потребностям других людей сегодня. Ваша сострадательность и забота могут оказаться ценными для тех, кто нуждается в вашей поддержке. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Провальный экзамен в 9 классе должен был стать не тупиком, а возможностью продолжить учебу в профобразовании. Но спустя год из 29 воспользовавшихся этой возможностью школьников остались только 9. Остальные куда пропали, а? Значит, возможность для выпускников основной школы, не сдавших один из экзаменов, продолжить обучение по программе профобразования и пересдать экзамен позже, пока не принесла значительных результатов. Об этом свидетельствует информация Минобра, представленная на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. С прошлого года девятиклассники, которые получили за год по всем предметам оценки не ниже 4 баллов, но не сдали один из экзаменов, могут продолжить обучение по программе профобразования. Одновременно они изучают соответствующий школьный предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать ранее провальный экзамен. Тогда этой возможностью воспользовались 29 школьников, однако спустя год из этой группы продолжили обучение только 9 человек. При этом четверо из них до сих пор не сдали соответствующий экзамен. А зачем им это нужно, правда? Сейчас для молодых людей с одним несданным экзаменом доступны 3 программы профобразования. Летом публично обсуждалась возможность увеличить их число до 19. Значит, представитель министерства Ева Сирине заявила, что 19 программ уже доступны. По ее словам, более широкий выбор мог бы появиться в случае изменения условий приема в средние школы и техникумы. Сирине подчеркнула, что, по мнению министерства, работа над предложением профессиональных образовательных программ уже выполнена. Однако председатель комиссии Чеслав Батня отметил, что на заседании комиссии у депутатов еще не было конкретного подготовленного министерством предложения по программам для его оценки. В свою очередь, руководитель Валмейровского техникума Винета Мелгарша подчеркнула, что выбор программ профобразования должен соответствовать потребностям рынка труда. По ее словам, прежде чем создавать новые программы, необходимо обсуждать их с представителями конкретных отраслей, выяснять, будут ли там востребованы специалисты соответствующей квалификации. Нельзя создавать программы только для того, чтобы увеличить предложение для молодежи, если такие специалисты не востребованы на рынке труда. Значит, она привела в пример обсуждение с представителями металлообрабатывающей отрасли. В ходе этих разговоров выяснилось, что отрасли не требуется большое количество специалистов второго и третьего уровня квалификации. Таким образом, опыт первого года показал, что сама возможность продолжить обучение после одного сданного экзамена пока привлекает относительно небольшое число выпускников основной школы. При этом представители сферы образования считают, что дальнейшее расширение предложения должно учитывать не только интересы школьников, но и реальные потребности рынка труда. Я считаю, что абсолютно правильно говорят, нужно учитывать действительно реальные потребности рынка труда. И вот, может быть, не к слову будет сказано, конечно, недавно, значит, обсуждаемая тема, Олег Меньшиков, знаменитый актер российский, значит, руководитель театра Ермоловой, он сказал, что нет смысла такого количества театральных вузов, ведь такое количество актеров, там, режиссеров и так далее просто нам не нужно, некуда это девать, нет смысла им учиться. Пусть они будут учиться лучше на кого-то другого, более востребованного. И, возможно, он прав, потому что лично знаю людей, которые отучились в театральном, в общем-то, вузе и, ну, и пошли работать по другой совершенно специальности, не связанной с театром. И, значит, и многие говорят: ох, лучше бы я пошла учиться на экономиста, было бы больше пользы. Вот примерно так. Ну, вообще, я, конечно, ну, пожелаю вашим детям, чтобы и вашим внукам, чтобы они сдавали все экзамены все-таки, чтобы они учились хорошо. Потому что когда учиться, как не вот в юном возрасте, в подростковом возрасте, да, это как раз время для учебы и понимания, познания мира. Вот, учитесь хорошо, пожалуйста, я вас очень прошу, и поступайте туда, куда вы хотите, учитесь, еще раз учитесь. Это очень важно в вашей жизни, имейте в виду. Особенно, как я люблю всем говорить, учите языки, математику, историю, ну вообще как бы общие базовые понятия о жизни тоже важны. Мы, друзья, мы продолжаем вот такие новости.
0: Из последних новостей.

громко тогда стучало сердце мне те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее

0: Автомонитор.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. На максимуме утреннего часа пик перед 9 часами появилась ненадолго семерка. К этому моменту дорожная обстановка улучшилась, 5 баллов, и скоро ждем на мониторе четверку. Заторы также сократились как количественно, так и качественно. Погода водителям не мешает. Наоборот, вполне приятный осенний денек, без существенных осадков, до 18 градусов выше нуля. Как мы уже не раз говорили, вчера в Европе и в Латвии в частности стартовала недельная акция безопасности движения под эгидой Road Pool. Не знаю, возможно, так сложились обстоятельства, или водители действительно

0: действительно были осторожнее и внимательнее, но факт остается фактом. Вчера по стране было 117 ДТП, по Риге 63. Это тоже немало, но гораздо ниже среднего уровня, который находится в районе 85-90 аварий за сутки. В дорожных инцидентах пострадали 7 человек, в том числе самокатчик и 4 велосипедиста. Патрульные составили 77 протоколов на нерадивых водителей, четверо попали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Вся четверка пошла по уголовке, а это значит, штраф на время лишения прав. Двое, помимо этого, выплатят компенсационную стоимость автомобиля, а еще у двоих авто конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Друзья, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня в четверг, 17 сентября. Я Кирилл Низовцев. Благодарю вас и каждого. Всех спасибо большое за 3 часа эфира и за то, что вы провели их вместе с нами. Пусть вы провели, может быть, кто-то из вас 10 минут, 5, кто-то 3 часа, кто-то час, неважно абсолютно. Каждый внес свою небольшую, но лепту, а может быть и большую в наш эфир. Без вас, потому что просто в этом эфире не было бы никакого смысла. Друзья, я уже много говорил о том, что в Латвии в ближайшие выходные очень много интересных мероприятий, и не только в ближайшие, и в следующие тоже. И вот об одном из них хотелось бы рассказать более подробно. Вы знаете, вот удивительно, почему в Риге такое не проводят, в Юрмале, а может быть проводят, просто мы не знаем. 26 сентября с 7 до 10 вечера в одном из бассейнов Венспилса пройдет ночное плавание, традиционное, которое организовано в рамках Европейской недели спорта, значит, и приглашают на заплывы семейные группы, дети, молодежь, взрослые с низкими и средними навыками плавания. Также любительская и народная группа будет плавать. Не инородная, а и народная, и раздельная, да, чтобы вы понимали. И спортивная группа, у которой хорошие навыки плавания, в общем, завершит этот заплыв в 20:30. Ну и в самом-самом финале про-группа, это просто супер-мега-пупер-профессионалы. С 23 по 30 сентября пройдет Европейская неделя спорта в Латвии и других странах. Ее цель – привлечь внимание к физактивности, помочь людям сделать движение частью повседневной жизни. Это очень правильно. Движение – это жизнь. Когда я не двигаюсь, я, честно говоря, чувствую, что я уже превращаюсь в старого дедушку, а хотелось бы быть все-таки юнцом. Ну, не по развитию умственному, да, и душевному, духовному, а все-таки по физическим показателям. Поэтому, как минимум, ходьба, вот, а как максимум, конечно, ну, не роскошная такой, знаете, средненький максимум – это, значит, занятия спортом регулярные. Вот. Ну, а роскошный максимум – это уже совсем профессионально. Ну, наверное, это не для всех все-таки. Все, прощаюсь с вами до завтра. Завтра в пятницу за финалем эту неделю. После 7 утра встретимся вновь на Авторадио Латвия. Прекрасного дня, шикарного вечера. И до встречи в эфире, друзья. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год. Поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки.
2: Про проекты.
1: Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойра Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу «Мотылек».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно.
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с информации для тех, кто уверен в правильных параметрах зимних шин на своем автомобиле. Вопрос, хватит или нет прошлогодней зимней резины еще на один сезон, достаточно актуален. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм. Это допустимый минимум. Тут надо быть очень скрупулезными и внимательно посмотреть на ту резину, на которую собираетесь ездить в зимних погодных условиях. Считается, что если протектор уже менее 6 мм, тогда надо иметь в виду, что, может быть, в зимний период придется менять эту резину. Просто потому, что она сотрется и перестанет соответствовать норме для зимних покрышек. Если глубина протектора менее 3 мм, тогда уже, внимание, с этого момента ехать на этом автомобиле категорически запрещено. Будьте внимательны. Насчет смены шин есть небольшая тонкость. Я насчет шипов. Оптимальный вариант для такой резины – плотный снег или даже лед. На сухом асфальте преимуществ поменьше, конечно, но все равно работает довольно неплохо и даже шипы не теряет, вопреки всяческим мифам. Тут дело в современных технологиях. Стальные зубья сейчас могут утапливаться в резину. Это уменьшает их размер и не поднимает высоко колесо над дорогой. А вот если попасть под дождь, то шипованная резина сильно проигрывает обыкновенной зимней липучке. Канавок для отвода воды меньше, и они имеют другую форму. Из-за этого пятно контакта колеса с влажной дорогой уменьшается, а значит, велика вероятность появления аквапланирования. А вообще, вождение автомобиля осенью – это вождение в условиях изменения погодных условий означает, что пришло время убедиться, что ваш автомобиль готов к более холодной погоде. Простые вещи, такие как проверка вашей жидкости омывателя, фар, щеток стеклоочистителей, могут значительно облегчить вам безопасность во время движения в данный погодный период. Самое распространенное – проверяйте давление в шинах. Колебание температуры может привести к расширению и сокращению шин, что приведет к потере давления в шинах. Ну и последнее. Осенью есть проблема с тем, чтобы увидеть дорогу ночью. Удостоверьтесь, что фары чистые, исправные и выставлены под нужным углом. Это может быть слишком сложно для большинства людей, особенно для девушек. Поэтому неплохой идеей будет обратиться к специалистам перед тем, как выехать на красивую осеннюю дорогу. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в «Билишу сервис».
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле «Outdoor и Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg. 2,49 €. Maxima.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Все условия на Апотека.лв. В хороших руках Апотека.
6: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень».
2: Про медицину.
1: Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Марана. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Марана. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключает цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера».
2: Реклама.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
0: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурети АБТ.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии.
3: Про акции протеста.
2: Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро.
1: Про проекты.
2: Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу, «Мотылек».

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишусервис.лв.

0: нужна.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с информации для тех, кто уверен в правильных параметрах зимних шин на своем автомобиле. Вопрос, хватит или нет прошлогодней зимней резины еще на один сезон, достаточно актуален. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм. Это допустимый минимум. Тут надо быть очень скрупулезными и внимательно посмотреть на ту резину, на которой собираетесь ездить в зимних погодных условиях. Считается, что если протектор уже менее 6 мм, тогда надо иметь в виду, что, может быть, в зимний период придется менять эту резину. Просто потому, что она сотрется и перестанет соответствовать норме для зимних покрышек. Если глубина протектора менее 3 мм, тогда уже, внимание, с этого момента ехать на этом автомобиле категорически запрещено. Будьте внимательны. Насчет смены шин есть небольшая тонкость. Я насчет шипов. Оптимальный вариант для такой резины – плотный снег или даже лед. На сухом асфальте преимуществ поменьше, конечно, но все равно работает довольно неплохо и даже шипы не теряет, вопреки всяческим мифам. Тут дело в современных технологиях. Стальные зубья сейчас могут утапливаться в резину. Это уменьшает их размер и не поднимает высоко колесо над дорогой. А вот если попасть под дождь, то шипованная резина сильно проигрывает обыкновенной зимней липучке. Канавок для отвода воды меньше, и они имеют другую форму. Из-за этого пятно контакта колеса с влажной дорогой уменьшается, а значит, велика вероятность появления аквапланирования. А вообще, вождение автомобиля осенью – это вождение в условиях изменения погодных условий означает, что пришло время убедиться, что ваш автомобиль готов к более холодной погоде. Простые вещи, такие как проверка вашей жидкости омывателя, фар, щеток стеклоочистителей, могут значительно облегчить вам безопасность во время движения в данный погодный период. Самое распространенное – проверяйте давление в шинах. Колебание температуры может привести к расширению и сокращению шин, что приведет к потере давления в шинах. Ну и последнее. Осенью есть проблемы с тем, чтобы увидеть дорогу ночью. Удостоверьтесь, что фары чистые, исправные и выставлены под нужным углом. Это может быть слишком сложно для большинства людей, особенно для девушек. Поэтому неплохой идеей будет обратиться к специалистам перед тем, как выехать на красивую осеннюю дорогу. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в курсом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про сотрудничество.
1: Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников – и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства.
3: Про здоровье.
1: С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības центру Apveinība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА.
4: Про заявление.
1: Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год. Поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки.
4: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Вкусная остановка.
1: Когда за спиной длинный день, и машина, наконец, останавливается у дома, наступает тот самый момент, когда хочется просто тепла, выключить двигатель и вдохнуть аромат осени. В нашей программе мы всегда ищем простые рецепты, которые помогают почувствовать уют после дороги. И если под рукой есть яблоки, значит, можно сделать маленькое чудо, которое пахнет домом. Сегодня это яблочный пирог. Тот самый, простой и уютный, который получается даже у тех, кто никогда не занимался выпечкой. Говорят, первые такие пироги появились еще во Франции. Там его пекли крестьяне из осенних яблок. Потом этот рецепт пришел в Прибалтику, и до сих пор в каждом доме есть своя версия. Но суть одна – тепло, аромат и немного ванили. Для пирога вам понадобится 3 средних яблока, 3 куриных яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и немного корицы. Растопите масло, взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль и разрыхлитель. Потом влейте масло и тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте ломтиками и выложите в форму. Затем залейте все приготовленной массой. Поставьте в духовку примерно на 35 минут, а температуру поставьте на 180 градусов. Когда верх станет золотистым, пирог можно доставать, при этом дать ему немного остыть. А если завтра снова в путь, возьмите пару кусочков с собой. В дороге, когда радио играет, а за окном утро, кусочек яблочного пирога – это лучший знак, что день начнется правильно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Tutos atklāj un padarīj par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали?

Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: новая песня
1: на Авторадио Латвия.
2: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино рассказывает историю, где на кону стоит не выбор, а сама жизнь. Сегодня в программе «Киноафиша» фильм «127 часов», основанный на реальных событиях. Фильм «127 часов» переносит зрителя в пустынные каньоны штата Юта. Опытный альпинист Ралстон отправляется в одиночный поход, никому не сообщив маршрут. После случайной встречи с туристками он продолжает путь один и попадает в смертельную ловушку. Огромный валун срывается и прижимает его руку к стене каньона, лишая возможности выбраться. Дальше в фильме «127 часов» начинается отчаянная борьба за выживание. День за днем он остается один на один с камнем, жаждой и холодными ночами. Он записывает видеопослания, вспоминает прошлое, переживает галлюцинации и постепенно осознает собственную ошибку. Никто не знает, где он находится. Ограниченные запасы воды и еды становятся главным испытанием. В кульминации истории Ралстон принимает самое тяжелое решение в своей жизни, понимая, что другого выхода просто нет. Этот шаг позволяет ему выбраться из ловушки и добраться до людей. Фильм «127 часов» — это напряженная и честная история о выживании, основанная на реальных событиях. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок-бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропустите.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень».
2: Про медицину.
1: Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Марана. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Марана. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Ну что, друзья, симпатичный осенний день, 17 сентября, четверг, что немаловажно, трудовая неделя движется в сторону своего завершения, ну а праздники они не выбирают и приходят в нашу жизнь каждый день и в любое время. Особенно это, кстати, когда в эфире Авторадио Латвия, народная передача только для вас. Меня зовут Владимир Тин, рад приветствовать всех, кто сейчас с нами, а начнем мы с неожиданной заявки от водителя большегруза Виктора. Он часто присылает актуальные сообщения с дорог, а сегодня я получил от него видео с песней и припиской. Может, подойдет для эфира? Конечно, подойдет. Тем более выяснилось, что песня эта на авторадио есть. В общем, выполняю просьбу Виктора, и мы слушаем Ярослава Сумишевского с песней «Мята трава». Всем пожелаю приятного прослушивания и прекрасного настроения.
1: Только для вас, только для вас.

Добро пожаловать всем на программу «По заявкам только для вас». Она продолжается. У меня в руках следующее послание. Здравствуйте, Авторадио. Хочется через вас поздравить наших любимых мамочку Наташу и папу Евгения с 45-летием совместной жизни. Здоровья, любви, такого же трепетного отношения друг к другу и долгих-долгих лет счастливой семейной жизни. Крепко целуем и обнимаем Марина, Ирина и Дима. Это поздравили дети, они же попросили для вас, Евгений, и вас, Наташа, песню Юрия Антонова «Зеркало». Итак, сапфировая свадьба. Именно так называется ваше 45-летие. А сапфир, как известно, драгоценный камень глубокого синего цвета, символ постоянства, верности и глубины чувств. Чего искренне вам и желаем.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

Замечательная передача только для вас. В эфире Авторадио Латвия продолжается. Нам пишет Юлия по очень важному и приятному поводу. Здравствуйте, Авторадио. Хочу поздравить мужа Романа с днем рождения. Пусть глаза твои всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, а на душе будет тепло и спокойно. Благополучия, добра и ярких моментов в жизни. Твой Юльчик. И пусть для Романа прозвучит песня группы «Винтаж». Ну что, прекрасное поздравление мы дополним музыкальным подарком. Вам, Роман, пожелаем чудесного дня рождения. Пусть будет все, что вам пожелала любящая жена, и даже больше. Потому что много счастья не бывает

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Lidl предлагает Duc de Coeur. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Продолжается увлекательная поздравительная передача «Только для вас», а вот и следующая весточка. Добрый день, Владимир. Меня зовут Андрей. Я прошу передать привет для любимой Вероники, Верочке, Веруне, и хочу поздравить ее с днем имени. Поставьте для нее и для всех слушателей Авторадио песню «Царевна». Сегодня действительно именины у Веры, а также Вайры, Вайриса и Вайвы. Наши поздравления. Для вас, Вероника, наш музыкальный подарок уже готов. И с легкой руки Андрея мы слушаем Дмитрия Колдуна в романтичной передаче «Только для вас».

0: внимание!
1: Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

завершении народной передачи «Только для вас» выполним музыкальную заявку. Здравствуйте, Авторадио. Очень хочется услышать в вашем эфире песни талантливого автора-исполнителя Макса Вертиго. С уважением, ваш слушатель Татьяна. У нас есть несколько песен этого исполнителя. Макс прославился в первую очередь дорожными песнями для водителей. Ну и романтика в его композициях присутствует. Вам, Татьяна, спасибо за отличный музыкальный выбор. А слушать мы будем «Я вернусь» Макса Вертиго. И на этом простимся до пятницы, когда вновь встретимся на том же месте, в тот же час, в программе «По заявкам».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про спецслужбы.
1: Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984-го», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии.
2: Про сотрудничество.
1: Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства.
2: Про здоровье.
1: С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Веселибас центру Апвейнейба. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА.
2: Про погоду.
1: В пятницу 18 сентября в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу, «Мотылек».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с информации для тех, кто уверен в правильных параметрах зимних шин на своем автомобиле. Вопрос, хватит или нет прошлогодней зимней резины еще на один сезон, достаточно актуален. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм. Это допустимый минимум. Тут надо быть очень скрупулезными и внимательно посмотреть на ту резину, на которую собираетесь ездить в зимних погодных условиях. Считается, что если протектор уже менее 6 мм, тогда надо иметь в виду, что, может быть, в зимний период придется менять эту резину. Просто потому, что она сотрется и перестанет соответствовать норме для зимних покрышек. Если глубина протектора менее 3 мм, тогда уже, внимание, с этого момента ехать на этом автомобиле категорически запрещено. Будьте внимательны. Насчет смены шин есть небольшая тонкость. Я насчет шипов. Оптимальный вариант для такой резины – плотный снег или даже лед. На сухом асфальте преимуществ поменьше, конечно, но все равно работает довольно неплохо и даже шипы не теряет, вопреки всяческим мифам. Тут дело в современных технологиях. Стальные зубья сейчас могут утапливаться в резину. Это уменьшает их размер и не поднимает высоко колесо над дорогой. А вот если попасть под дождь, то шипованная резина сильно проигрывает обыкновенной зимней липучке. Канавок для отвода воды меньше, и они имеют другую форму. Из-за этого пятно контакта колеса с влажной дорогой уменьшается, а значит, велика вероятность появления аквапланирования. А вообще, вождение автомобиля осенью – это вождение в условиях изменения погодных условий означает, что пришло время убедиться, что ваш автомобиль готов к более холодной погоде. Простые вещи, такие как проверка вашей жидкости омывателя, фар, щеток стеклоочистителей, могут значительно облегчить вам безопасность во время движения в данный погодный период. Самое распространенное – проверяйте давление в шинах. Колебание температуры может привести к расширению и сокращению шин, что приведет к потере давления в шинах. Ну и последнее. Осенью есть проблема с тем, чтобы увидеть дорогу ночью. Удостоверьтесь, что фары чистые, исправные и выставлены под нужным углом. Это может быть слишком сложно для большинства людей, особенно для девушек. Поэтому неплохой идеей будет обратиться к специалистам перед тем, как выехать на красивую осеннюю дорогу. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук, часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

То, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сегодня начинается рабочий визит Ринкевича в США. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до 28 сентября будет находиться с рабочим визитом США, где примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Конгрессе Американской Латышской Ассоциации в Вашингтоне. В ходе визита у Ринкевича вместе с представителями латвийских предприятий также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, на которых будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Рабочий визит в США президент начнет с выступления и дискуссии на Конгрессе Американской Латышской Ассоциации, посвященной ее 85-летию, который состоится 18 сентября в Вашингтоне. 23 сентября примерно в 16:15 по латышскому времени президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Ринкевич также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Во время сессии запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также с президентом Польши Карлем Навроцким. У президента Латвии запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен на прием, устраиваемый президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 сентября президент примет участие в праздновании 75-летнего юбилея Латышской школы в Лос-Анджелесе и встретиться с представителями латышской диаспоры.
0: Про полицию.
1: Сегодня в странах Европейского Союза, в том числе в Латвии, проходит акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях». Цель акции – добиться, чтобы в этот день на дорогах Европы не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм в результате дорожно-транспортных происшествий. С 16 по 22 сентября в странах ЕС проходит организованная Европейской сетью дорожной полиции «Роадпол» акция «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция по всей Европе уделяет повышенное внимание безопасности дорожного движения. В этом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли уже 66 человек. Тяжелые травмы получили 175 человек. В этом году во время акции повышенное внимание уделяется наименее защищенным участникам дорожного движения – пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Также усиленно контролируется использование ремней безопасности и детских кресел и соблюдение разрешенной скорости движения.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами кратковременные дожди. В Курземе осадков будет больше. Южный, юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: В театре Чехова будет...
5: Тише!
4: Что такое?
5: По-русски об искусстве нельзя.
4: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
5: Что еще ты мне не скажешь?
4: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
5: Один за всех.
4: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
5: Цитаты и стихи можно.
6: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
5: Понравилось?
4: Поэт.
5: Где встретимся?
4: Встретимся в Чехове.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Штрафы в Финляндии.
1: В Финляндии сумма штрафа на дороге зависит от доходов нарушителя. Например, водитель с годовым доходом около 7 миллионов евро получил штраф в размере 170 тысяч евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs. 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 eiro. Lasis adzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.
2: Жил-был художник,

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Продолжаем наблюдать за картиной происходящего сквозь призму автомонитора. К этой минуте он зафиксировал 6 баллов и 51 за тур. Они собираются не только в местах дорожных работ и на самых востребованных направлениях, но и по причине ДТП. Об одном из них рассказывает водитель такси Валентин Юсин. Инфо на 16.10.
2: Всем привет. Улица Бриеба, в сторону центра, в районе УЭФа, в левой полосе. Авария. Паровозик из 5 машин. Работает полиция. Будьте осторожны.
1: Спасибо Валентину за инфу. Посмотрим, кто у нас лидирует по части затуров. 10 минут и более можно оставить на Густава Замгалагатва перед Бриеба с направления Восточной магистрали. На улице Круспилс к перекрестку с Гранита от моста Славу. И в центре тормозит бульвар Калпака в сторону Валдемара и далее до Элизабетес. На данный момент это тройка пробочных лидеров. О других сложных местах поговорим в следующем выпуске Автомонитора через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачно добраться до места назначение.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Boris Breča, Latvia. 23. октября. Шоми Арена. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и прочувствовать.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Дело экс-министра Узулниекса передано в прокуратуру. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прокуратуру для начала уголовного преследования передано уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что дело получено, но более подробных комментариев не предоставили. В ближайшее время прокуратура примет решение о предъявлении обвинения, после чего по делам такой категории возможны три варианта. Прокуратура либо сама назначит наказание, либо договорится с обвиняемым о признании вины и наказаний, и это соглашение утвердит суд, либо дело будет передано в суд для рассмотрения в общем порядке.
2: Про Сейм.
1: Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам присвоен статус срочности. Подготовленные Министерством земледелия поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничив поступление этой продукции на латвийский рынок. В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Как отмечает Министерство земледелия, сферу действия запрета необходимо расширить, распространив его и на продукты питания, например, конфеты, шоколад, печенье, другие мучные, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, даже в том случае, если они будут ввозиться через другие третьи страны. При этом запрет не затронет транзит и поставку этих товаров в другие страны Европейского Союза. Данные Министерства земледелия о внешней торговле свидетельствуют, что за 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24 миллиона 900 тысяч евро, в том числе и сельскохозяйственные кормовые продукты на сумму 18 миллионов 300 тысяч евро, продукты питания на сумму 6 миллионов 600 тысяч евро. Задекларированными странами-получателями этих грузов были как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок к закону потребуются также поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенных продуктов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами кратковременные дожди, в курсе осадков будет больше. Южный юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед!

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу, «Мотылек».

0: Автомонитор.
1: Минуло полчаса, смотрим на трафик, а он сегодня в своем репертуаре, ну, разумеется, для хорошей погоды. Если бы сейчас шел дождь, картина вечернего разъезда была бы иная. Итак, на мониторе 7 баллов, 56 заторов. Мы обратили внимание, что в тройке пробочных лидеров появился участок улица Меркеля, бульвар Калпака, добрее бы седали до Элизабетес. По этому поводу водитель-экспедитор Алексей Николаев прислал сообщение.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. В Риге продолжаются дорожные работы. Начинаются на улице Меркеля. Дальше переходит в бульвар Калпака. Там интересная ситуация. Судя по знаку, надо объезжать с левой стороны. Некоторые пытаются справа. Главный вопрос, как на это отреагирует радар, который фиксирует проезд по общественной полосе. Так что будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу. Мы продолжаем движение, насколько позволяют дорожные условия, а они сложные. Загруженность дорог уже набрала более 70% и продолжает расти. Так что 8 баллов не за горами. Будем надеяться, что это наш сегодняшний максимум. И ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А пока в завершении выпуска послушаем полезную информацию от инструктора по вождению Алексея Счастливчика. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера. И будьте внимательны.
3: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Баускас, если со стороны Зепника, а он в сторону Елгова с улицы ехать, там снимают асфальт. Сейчас проехать довольно сложно, перекрыта вся полоса, пробочка собирается. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
7: Правда? Какую?
6: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
7: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
6: Конечно.
8: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
9: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
10: Lidl предлагает «Бюк-бюкёх» – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
11: В театре Чехова будет...
12: Тише!
11: Что такое?
12: По-русски об искусстве нельзя.
11: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
12: Что еще ты мне не скажешь?
11: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
12: Один за всех.
11: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
12: Цитаты и стихи можно.
13: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
12: Понравилось?
11: Поэт.
12: Где встретимся?
11: Встретимся в Чехове.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути». Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с информации для тех, кто уверен в правильных параметрах зимних шин на своем автомобиле. Вопрос, хватит или нет прошлогодней зимней резины еще на один сезон, достаточно актуален. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм. Это допустимый минимум. Тут надо быть очень скрупулезными и внимательно посмотреть на ту резину, на которой собираетесь ездить в зимних погодных условиях. Считается, что если протектор уже менее 6 мм, тогда надо иметь в виду, что, может быть, в зимний период придется менять эту резину. Просто потому, что она сотрется и перестанет соответствовать норме для зимних покрышек. Если глубина протектора менее 3 мм, тогда уже, внимание, с этого момента ехать на этом автомобиле категорически запрещено. Будьте внимательны. Насчет смены шин есть небольшая тонкость. Я насчет шипов. Оптимальный вариант для такой резины – плотный снег или даже лед. На сухом асфальте преимуществ поменьше, конечно, но все равно работает довольно неплохо и даже шипы не теряет, вопреки всяческим мифам. Тут дело в современных технологиях. Стальные зубья сейчас могут утапливаться в резину. Это уменьшает их размер и не поднимает высоко колесо над дорогой. А вот если попасть под дождь, то шипованная резина сильно проигрывает обыкновенной зимней липучке. Канавок для отвода воды меньше, и они имеют другую форму. Из-за этого пятно контакта колеса с влажной дорогой уменьшается, а значит, велика вероятность появления аквапланирования. А вообще, вождение автомобиля осенью – это вождение в условиях изменения погодных условий означает, что пришло время убедиться, что ваш автомобиль готов к более холодной погоде. Простые вещи, такие как проверка вашей жидкости омывателя, фар, щеток стеклоочистителей, могут значительно облегчить вам безопасность во время движения в данный погодный период. Самое распространенное – проверяйте давление в шинах. Колебание температуры может привести к расширению и сокращению шин, что приведет к потере давления в шинах. Ну и последнее. Осенью есть проблема с тем, чтобы увидеть дорогу ночью. Удостоверьтесь, что фары чистые, исправные и выставлены под нужным углом. Это может быть слишком сложно для большинства людей, особенно для девушек. Поэтому неплохой идеей будет обратиться к специалистам перед тем, как выехать на красивую осеннюю дорогу. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода местами, кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Nu, сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро, измельчитель веток 85 евро и аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl стоит того.
8: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в августе была ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В августе годовая инфляция в Латвии составила 3%, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу и еврозоне, свидетельствуют данные Евростат. Потребительские цены в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции – 0,3%. В Эстонии она составила 1,3%, в Чехии – 1,5%, в Венгрии – 1,8%, на Мальте и в Дании – 2%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 6,3%. Далее следует Литва 5,6%, Кипр 5,2%, Болгария 5%. Как в ЕС, так и в еврозоне годовая инфляция в августе в среднем составила 3,2%. По сравнению с июлем потребительские цены в августе и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,4%. Месячная инфляция была зарегистрирована в 22 странах ЕС, и самой высокой она была в Бельгии 2%. В Латвии и Эстонии цены выросли на 0,3%. В четырех странах ЕС зарегистрирована дефляция, в том числе в Литве – минус 0,1%.
2: Про сельское хозяйство.
1: На внеочередном заседании в четверг Венспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев. Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Сильные осадки резко повысили влажность почвы, уровень воды в водоемах на территории Венспилсского края. В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше усложнить уборку и подготовку полей к следующему сезону. Согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, уборку урожая по всей Латвии задержал шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки.
2: Про Балтию.
1: Муниципалитет Валки опубликовал на своем сайте предупреждение о проведении 14 октября испытаний сирен оповещения в Эстонии. Учитывая расположение уезда на границе с Эстонией, во время проверки жители уезда могут услышать сработавшие в Эстонии сирены. Цель проверки – убедиться в надлежащем функционировании системы оповещения населения и ознакомить жителей с сигнальными устройствами, используемыми в чрезвычайных ситуациях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами кратковременные дожди, в курсах осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мертв.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: Весьма непростым выдался вечерний час пик латвийской столицы сегодня, благо погода не подкачала, завтра вечером может пойти дождь в это время, но это уже другая история, мы на это обязательно обратим внимание. Сейчас о текущей обстановке в городе. На максимуме с 17.20 до 17.45 монитор показал более 8 баллов, были и бордовые пробки, и красные заторы, часть из них остается в данный момент, однако обстановка достаточно быстро улучшается, и 5 баллов в данный момент это нормально. Мы обратим внимание на сообщение Алексея Николаева о ситуации на улице Меркеля и бульваре Калпака, где в последнее время движение серьезно затруднено.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. В Риге продолжаются дорожные работы, начинаются на улице Меркеля, дальше переходит в бульвар Калпака, там интересная ситуация, судя по знаку, надо объезжать с левой стороны, некоторые пытаются справа. Главный вопрос, как на это отреагирует радар, который фиксирует проезд по общественной полосе. Так что будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Ну что ж, молодец, Алексей, что обратил внимание и прислал инфо вам. Друзья, в этом месте лучше не нарушать. И, кстати, о правонарушениях и аварийности. Мы не раз обращали внимание, что вчера стартовала недельная акция безопасности движения под эгидой Роудпул. Возможно, так сложились обстоятельства, или водители действительно стали осторожнее и внимательнее. Однако факт остается фактом. Вчера по Риге 63 ДТП, что тоже немало, но гораздо ниже среднего уровня, который находится в районе 85-90 аварий за сутки. Ну что ж, не теряем бдительности, остаемся взаимовежливыми на дорогах. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Интересный факт. Автомобиль «Нива». Название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям. Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: остановка.
1: Когда за спиной длинный день, и машина, наконец, останавливается у дома, наступает тот самый момент, когда хочется просто тепла, выключить двигатель и вдохнуть аромат осени. В нашей программе мы всегда ищем простые рецепты, которые помогают почувствовать уют после дороги. И если под рукой есть яблоки, значит, можно сделать маленькое чудо, которое пахнет домом. Сегодня это яблочный пирог. Тот самый, простой и уютный, который получается даже у тех, кто никогда не занимался выпечкой. Говорят, первые такие пироги появились еще во Франции. Там его пекли крестьяне из осенних яблок. Потом этот рецепт пришел в Прибалтику, и до сих пор в каждом доме есть своя версия. Но суть одна – тепло, аромат и немного ванили. Для пирога вам понадобится 3 средних яблока, 3 куриных яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и немного корицы. Растопите масло, взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль и разрыхлитель. Потом влейте масло и тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте ломтиками и выложите в форму. Затем залейте все приготовленной массой. Поставьте в духовку примерно на 35 минут, а температуру поставьте на 180 градусов. Когда верх станет золотистым, пирог можно доставать, при этом дать ему немного остыть. А если завтра снова в путь, возьмите пару кусочков с собой. В дороге, когда радио играет, а за окном утро, кусочек яблочного пирога – это лучший знак, что день начнется правильно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте! Алсу «Мотылек».

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности. Местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. bodies.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного тленный. И та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

0: Здравствуйте, друзья мои!
1: Реклама. На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино рассказывает историю, где на кону стоит не выбор, а сама жизнь. Сегодня в программе «Киноафиша» фильм «127 часов», основанный на реальных событиях. Фильм «127 часов» переносит зрителя в пустынные каньоны штата Юта. Опытный альпинист Ралстон отправляется в одиночный поход, никому не сообщив маршрут. После случайной встречи с туристками он продолжает путь один и попадает в смертельную ловушку. Огромный валун срывается и прижимает его руку к стене каньона, лишая возможности выбраться. Дальше в фильме «127 часов» начинается отчаянная борьба за выживание. День за днем он остается один на один с камнем, жаждой и холодными ночами. Он записывает видеопослания, вспоминает прошлое, переживает галлюцинации и постепенно осознает собственную ошибку. Никто не знает, где он находится. Ограниченные запасы воды и еды становятся главным испытанием. В кульминации истории Ралстон принимает самое тяжелое решение в своей жизни, понимая, что другого выхода просто нет. Этот шаг позволяет ему выбраться из ловушки и добраться до людей. Фильм «127 часов» — это напряженная и честная история о выживании, основанная на реальных событиях. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.

0: Интересный факт. Ламборгини. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Феррари, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энзо Феррари и сказал, что его машины – полнейший хлам. И тогда он решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую «Феррари» и улучшил все комплектующие.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода местами, кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: я тебе нужна.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу «Мотылек».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Не только

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время придет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы без повода. Подарите женщине.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Зачем теперь об этом кружится листопад, у нас отнявший лето, и вьюга вслед за ним закружится, завьется. Давай поговорим

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: за милых дам.
1: Музыка объединяет поколения.
2: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
2: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов. Твои шаги. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода местами, кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

теплою душой. Как хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой, и рука моя дрожит.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Дочи. Запись выступления сентябрь 2017 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его в

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Сумасшедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную, любимую

и просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

твоих друзей из эскадрильи, тех, кто однажды не вернулся, не дотянув чуть-чуть домой.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.